чтобы повести над каждую душу, парализованную, тут слова. Отпущаются тебе грехи через своих служителей. Стачить прийти, принести хвору душу, чтобы зачути тут принадобные слова. Але ты ж говори нам, чтобы мерковать и на наши думки, как реагуем мы на наших ближних, чтобы над нами не зазнили слова, чом так плано роздумуешь о своих ближних у своем сердце. Слава Иисусу Христу!